приходит во снах. Там я вижу тебя, ты скучаешь одна, а я здесь на земле.